0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: «Прибой».
2: Весь Дагестан на одной волне.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правило жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Авасфер Махаяргарис, Шубандин Шатфильдин Шатфильдин, Авасфер Махаяргарис, Шачахкалас Демкутур, Хюрметава Дамара. Шачах калас тем культур, хюрмета вадахлара, як нині сикай махшур, хай махшур, девлета вадахлара, як нині

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой». Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Илмей урухкар. Накведузар.
9: Глаза боятся, руки делают.
7: Народная мудрость. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Очарованы лучшей музыкой.
8: The best music.
7: Это осень ярких впечатлений.
8: This is Radio Preboy.

0: Реклама.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Внимание! В салонах дверей «Нуз» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой. Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Лезгинская поговорка.
6: Вацун рикелай, була харфида. Хелюн рикелай, вацар.
7: Море забывает реки, а реки забывают родники.
5: Радио «Прибой».

0: You are listening to Radio Priboy, the best radio of Dagestan.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.

0: моя.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
2: Ну что, друзья, первая суббота сентября. Это у нас осень, а это значит, что самое интересное все еще впереди. У микрофона Зухра Камалова. Хочется пожелать вам чудесного сегодня дня, отличного настроения. Пусть у вас сегодня будет день прекрасный, радуемся каждому мгновению. Я, конечно, в студии не одна. Семейный психолог Руслан Магомедов уже в нашей студии. Доброе утро.
3: Доброе утро, Зухра.
2: Мы сегодня, друзья, в программе «Познай себя» будем говорить на тему не только эмоционального притяжения, будем раскрывать секрет эмоциональной близости в отношениях, что такое эмоциональная зрелость в отношениях, которые мы создаем, и отношения, конечно, и семейные, и, возможно, еще на работе, рабочие, да, отношения, конечно, коллективные, между родителями и детьми. Все-таки эмоциональная связь, она очень важна, поэтому эту тему осенью будем рассматривать. Но прежде чем мы будем говорить, хочется, конечно, всех сегодня поприветствовать еще раз и напомнить о том, что у нас имеется телефон прямого эфира, это и приложение Макс, и WhatsApp, и просто сообщение, на которое вы можете отправлять все те вопросы, которые вас интересуют для налаживания отношений. Это может быть личного характера, может быть только начинающиеся или напротив зрелые отношения. Итак, записывайте наш контактный 8988-НТС-291-1007. Так, ну что, мы, конечно, сегодня решили эту тему затронуть. Почему? Вот такой вопрос возникнет у наших слушателей. Почему сегодня мы будем говорить об эмоциональном притяжении, об эмоциональной зрелости в отношениях? Что это такое? Какие признаки, что зрелость имеется? И насколько она важна в нашей жизни, Руслан?
3: Доброе утро еще раз, дорогие слушатели. Мне кажется, это самая важная тема на сегодняшний день – быть созревшим для отношений эмоционально, психологически, во всех смыслах. Самое сложное, когда человек не готов к отношениям и вступает, вроде бы мы всегда смотрим на физические кондиции, смотрим на финансовое состояние человека,

0: И, конечно, он часто будет срываться на своего партнера, потому что партнер, сам того не подозревая, будет наступать на триггеры, это новое слово, наверное, для слушателей, на те болячки, которые будут вызывать вот это эмоциональный всплеск своего партнера.
1: Угу. Эмоциональные качели вы имеете в виду в отношениях?
0: Да, да.
1: А можно ли поставить знак равенства, вот прежде чем мы начнем раскрывать более детально эту тему, можно ли поставить знак равенства между незрелыми, незрелостью в эмоциональном плане и эгоизмом? То есть эти два понятия равны, или одно перетекает в другое, или это совершенно противоположное? То есть когда человек в отношениях слышит только себя и хочет, чтобы было так, как комфортно ему, в этом ли не проявляется, или напротив, в этом проявляется эмоциональная незрелость?
0: Давайте попробуем разобрать с другой позиции эту ситуацию. Допустим, маленький ребенок, он всегда зависим, он всегда зацикливается только на своих потребностях. И вот этот маленький ребенок, когда уже взрослеет, он может оставаться, вот эгоцентризм, как маленький ребенок зациклен только на своих потребностях, и уже взрослый тоже только зациклен на своих потребностях, не считаясь с потребностями других людей. Вот можно ли поставить знак равенства? Это не совсем верно, потому что эгоизм – это еще и расстройство, и нарциссическое расстройство. Мы не будем сейчас углубляться в этих темах. Эмоциональная зрелость может также не быть из-за того, что человек не готов… Вот модель семьи может влиять, да? Какие-то традиции, общественное мнение. От этого тоже может быть у человека эмоциональная незрелость. Не обязательно это должно быть связано с травмами. А когда уже в полной мере идет эгоизм и довольно-таки даже нарциссическое расстройство, тогда уже требуется более глубокая и длительная работа.
1: Ну, мне кажется, что для того, чтобы ответить на вопрос, как достичь этой эмоциональной зрелости, может быть, мы признаки незрелости эмоциональной, несколько признаков или критериев перечислим для наших слушателей, потому как сейчас они думают, так, а у нас как, в отношениях эмоциональной зрелости или нет, то есть по каким признакам это можно определить? Вот несколько мы назвали, я так думаю, так вскользь, а может быть, вы просто более детально назовете, в чем она проявляется?
0: Давайте первым.
1: Можно даже, да, на примерах, вот в жизни. Вот, пришли все на кухню, сидим за столом. Вот в каких случаях проявляется то, что человек эмоционально...
0: Жизненные примеры.
1: Да, жизненные примеры, чтобы, ну, как-то наши слушатели сейчас более детально представили ту ситуацию, раскрывать которую мы будем в последующем. То есть мы будем давать советы, чтобы они понимали, о чем речь.
0: Ну, к примеру, если взять пример на кухне, да?
1: Да, на кухне, допустим.
0: Постоянно, если партнер видит, что там жена вовремя не приготовила, или же наоборот муж что-то не сделал, да, от этого не идет обсуждение проблемы, а сразу идет острая реакция. Тут дело даже не в еде, а в том, что муж может чувствовать, что она его не уважает, что она с ним не считается, что она игнорирует его потребности. И от этого истерика идет сразу же, истерическое поведение. А от обратного, допустим, если, к примеру, и жена может также остро реагировать на какие-то вещи.
1: Но вовремя не пришел, она все приготовила, а его вовремя дома.
0: Да, вовремя нет, ты не ценишь, ты... Даже вот, допустим, он вышел с друзьями, она это может расценить, как будто он ее бросил. Вообще, откуда идут, растут корни? Дело в том, что многие наши травмы, как говорят многие психологи из детства, но, к примеру, если ребенка часто оставляли одного, у него есть вот, прошлые травмы, триггеры, которые его могут резко, вот, он может спылить моментально, чувствуя ту же беспомощность, которую он испытывал в детстве. Допустим, если мама часто оставляла ребенка, если партнер также поступает, для уже взрослого человека это будет очень болезненно. И тут что начинают делать? Идет шквал обвинений.

0: мнение партнера. А здесь нам нужно очень просто повести себя и сказать о своих чувствах. Мы говорим: знаешь, когда ты вот так уходишь, я испытываю очень большую тревожность. Я чувствую, что я никому не нужна, что мне становится плохо. Пожалуйста, проведи некоторое время со мной. Или там от того, что я вот так сейчас остро реагирую, я не обвиняю тебя, просто... И она целенаправленно начинает разбираться в своих проблемах, почему с ней так происходит, когда там муж уходит с друзьями. Uh-huh. А другой вопрос, конечно, если муж вообще не возвращается от друзей.
1: Это нам сейчас так смешно, а на самом деле это же имеет место быть в жизни реальной.
0: Бывают реально такие ситуации тоже, когда муж ставят в приоритет, там, допустим, друзей.
1: Угу. Пришел с работы, поел и пошел к друзьям. Да. И так каждый день.
0: Или еще какие-то другие моменты. Видя это, конечно, жену это может очень сильно злить. Она может чувствовать, что ее обесценивают, с ней не считаются. От этого она вот вместо того, чтобы выйти на контакт и разрешить вопрос...
1: А это возможно вообще, этот вопрос разрешить?
0: Да, конечно. Любой вопрос, мне кажется, возможно разрешить. Просто не все готовы к контакту. И когда она видит, что муж не идет на контакт, нужно уже, конечно, подключать и специалистов, и других людей, чтобы они научились друг друга слышать.
1: А можно как-то подготовить налаживание контакта? Ну вот вы говорите, не идет на контакт. Можно ли провести какой-то... незаметную для него подготовку и, ну так вот, чтобы плавно перешло в желание поговорить или, скажем, обсудить ту или иную тему. То есть это реально в жизни возможно?
0: Чтобы выйти с другим человеком.
1: Нет, вот, например, вы говорите, он не готов на контакт, он не хочет разговаривать. Да. Можно каким-то образом его подготовить? Конечно,
0: Это не сразу происходит, это поэтапно. Поэтапность есть определенная. Вот, допустим, первое, что нужно отключить, обвинение своего партнера. А говорить с позиции...
1: Я чувствую.
0: Что я чувствую, что со мной в данный момент происходит. И если мы видим, даже после этого партнер игнорирует, мы все равно продолжаем. Мы говорим, ты знаешь, если ты вот так начнешь действовать, со временем у меня к тебе полное отвращение может появиться как к человеку. Ты для меня очень близкий человек, я ценю наши отношения. Но каждый раз, если ты вот так начнешь игнорировать, у меня сработает триггер, что ты мне враг, а не друг. И чтобы до этого не довести, я не говорю круглыми сутками, чтобы ты находился рядом со мной, а найти альтернативу. Что мы можем сделать, чтобы у тебя получилось хотя бы некоторое время уделять для меня?
1: Внимание.
0: Да, внимание.
1: Я вот сейчас, может быть, с этой темой так вот... На отдаленности это связано. Это когда муж и жена. А если это ребенок и родитель? Например, ребенок в силу, скажем, подросткового возраста начинает игнорировать мнение родителей, уходит к своим друзьям, одноклассникам. Действует ли тот же самый механизм? То есть может ли родитель сказать, вот я чувствую, когда тебя нет, вот это я чувствую.
0: А, родитель?
1: Да, родитель говорит ребенку. Что смотрите. Вот когда ты ведешь себя таким образом, уходишь, не занимаешься, постоянно на улице, вот я чувствую, может ли это повлиять на поведение ребенка или здесь какие-то другие механизмы?
0: Здесь другие механизмы. Почему так происходит? Начиная от 11-12 лет, ребенок уже не родителей идеализирует, а то окружение, с которым он находится. Он хочет получить признание не от родителей. До 10-11 лет он всегда пытается получить внимание, любовь, поддержку от родителей. А дальше он пытается от социума, от одноклассников, от учителей, от других авторитетов.
1: От учителей не настолько, но от одноклассников, да.
0: Здесь я отметил бы такую вещь. Допустим, классный руководитель возьмем. Играет очень важную роль. В особенности для мальчиков, если это будет мужчина, к примеру, да? Он может стать ярким примером для самих детей. Именно, или это может быть тренер спорт, спортзале.
1: А вот это большая,
0: да,
1: часть, да.
0: Или это может быть учитель по арабскому или там еще каким-то моментом. И вот эта связь учителя и ребенка очень важную роль играет именно с подросткового возраста. Угу. Он практически становится для него вторым отцом, угу, вторым родителем. И чем более зрелый сам учитель или же тренер и так далее, тем больше вероятности, что ваш ребенок эмоционально тоже будет зрелым. Угу. Он научится считаться с другими интересами. Здесь мы, я хочу подытожить, мы не должны своего ребенка постоянно подле себя держать. Мы должны поэтапно его отпускать. Угу. И к 18 годам он должен быть полностью независимой личностью, угу, от родителей. В эмоциональном плане, в финансовом плане, во всех моментах. Но у многих какой страх? Если я вот так его сделаю независимым, он же меня разлюбит.
1: Может быть, это подсознательно.
0: Да, он же вообще не будет появляться. Если у вас будет хороший, здоровый контакт с ребенком, то с возрастом эти отношения, они только будут укрепляться. И он будет всецело ценить и уважать потребности родителей.
1: Угу.
0: А когда родитель пытается постоянно контролировать, это только во вред отношений, угу, будет.
1: Ну, теперь мы плавно опять вернемся к теме. Сразу после небольшого информационного блока, друзья, мы продолжим. Но вот эмоциональная незрелость в отношениях между родителями тоже влияет как пример на ребенка. Поэтому достичь эмоциональной зрелости в отношениях – это не только для себя, для противоположного пола, но еще для работы с детьми в семье. Друзья, 8-9-8-8-2-91-10-07. Если у вас наблюдаются эмоциональные качели в отношениях, как вы с этим справляетесь? Поделитесь секретами в виде сообщения 988-291-1007.
2: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех. Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
10: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
11: Для детей старше 12 лет.
12: Телефон прямого эфира 8-988-2-91-10-07. Познай себя. Консультация эксперта.
1: Ну вот, мы, друзья, к вам возвращаемся в студию. Семейный психолог Руслан Магомедов. Более 18 лет стажа в этой области. Говорим мы сегодня об эмоциональной зрелости в отношениях. То есть это сочувствие, это переживание. И вот здесь вопрос. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». А как или с чего начинать налаживание этих отношений? Ну, тут, да, с чего надо начать? Вот такой вопрос. Будем мы на это отвечать или нет, сейчас решит сам Руслан.
0: Любые отношения вообще с чего начинаются, да?
1: С чего нужно начать, чтобы достигнуть этой зрелости, я так понимаю.
0: А, эмоциональной
1: зрелости. Или про сочувствие, переживания. Имеет ли это как форма проявления?
0: Да, самое первое, с чего стоит начинать, конечно, это разобраться в себе. Это очень важно. В своих обидах, в своих страхах, в своих переживаниях, в своих триггерах, да. И когда мы начинаем разбираться, мы понимаем, почему мы так остро реагируем на ту или иную ситуацию. Допустим, такой пример. Муж приходит домой, а жена лежит и телефон смотрит. Мужа это начинает раздражать. Ну, я думаю, это очень часто встречается. И когда мы задаем вопрос, да, мужу, что тебя, почему ты так резко отреагировал? Угу. Он говорит, как ты можешь лежать, там все
1: когда
0: работают.
1: Я пришел.
0: Да, я такой уставший с работы, а ты тут лежишь, ни черта не делаешь. И на этом фоне возникает конфликт. Она начинает обороняться, это уже ошибочная позиция. Он начинает давить еще больше. А вообще с чего следует начать? Разобраться, почему он так реагирует. Сказать, хорошо, а если я вот так лежу, это для тебя означает, что я тебя не уважаю, я не ценю твой труд.
1: Ну, так она и будет воспринимать.
0: Да, а он скажет «да», и, или же его может в большей степени пугать то, вдруг, не дай бог, там мама придет, гости придут, что они подумают. И вот мы должны выявить, что является
1: причиной
0: недовольства. А потом, когда выявляем, мы говорим, пока к нам кто-то, гости придут, мы можем быстренько прибраться, во-первых. Во-вторых, хорошо, представь, мы всю жизнь будем вот так в страхе жить. А потом эти гости уйдут, а может и не придут, но наши испорченные отношения, они сохранятся навеки. И поверь, самую большую часть времени всегда проводят партнер по жизни.
1: Друг с другом.
0: Друг с другом. Но на первом месте однозначно мы сами с собой проводим большую часть времени.
1: Ну, да.
0: А второе мы проводим со своим партнером. Поэтому партнер должен сказать, чье мнение для тебя более важно? Тех гостей, которые сегодня могут прийти и уйти на всю жизнь? Или же своего партнера, который всегда будет рядом.
1: Вот представляете, что он ответит? Если он ответит, да, мне важнее то, что скажут другие, представляете, какие отношения будут потом?
0: Даже если он так скажет, это не означает, что он не ценит жену и не любит жену. Это говорит о его страхе перед общественным мнением. Здесь, конечно, если она сразу эмоционально взорвется, это уже вот коса на камень, да.
1: Но здесь, наверное, уже личностные свойства характера и их возможность ужиться вместе.
0: Мы просто, Зухра, очень часто сами делаем заключение у себя в голове. На какие-то слова, на какие-то поступки.
1: Ну, потому что человек, вот как он чувствует, он это и говорит. Вот он это видит, в этом проявляющийся. Вот, например, муж видит, что таким образом проявляется неуважение, неоценивание его должным
0: образом.
1: Давайте
0: переиграем до конца.
1: Давайте.
0: Допустим, муж говорит, да, мне важно, что думают другие люди. Как должна ответить жена?
1: Она может обидеться, не разговаривать с ним.
0: Но это же не решает проблему.
1: Это первый момент. Второй момент, она скажет, а раз они тебе важны, вот с ними и оставайся. Ну, это тоже эмоциональный всплеск. Ну, представьте, он говорит тебе в лицо, что он тебя не ценит, не любит. Ну, как бы получается, что для него важно.
0: Еще варианты, Захра.
1: Так, еще варианты.
0: Что можно сказать мужу, чтобы он поменял свое мнение? Наша задача здесь, знаете...
1: Переубедить его в том, что он не прав?
0: Да. Но нужно действовать аккуратно.
1: Для этого надо с холодной головой, а не с эмоциональной
0: составляющей. Если мы всегда настроены сразу...
1: А вот давайте у наших слушателей спросим, а как бы вы ответили в этой ситуации? Да. Жду ваших сообщений, потому что опыт у вас...
0: Как должна жена отреагировать?
1: Нет, давайте так, как вы реагируете и как должно быть, потом мы уже скажем вместе с Русланом. 8-9-8-8-2-91-10-07. Вот ситуацию, которую мы обрисовали, как бы вы отреагировали. Кстати, хотелось бы узнать мнение не только женской половины прекрасной, но и еще сильной мужской.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, что я отмечу? Что это хорошо, что если он проявит, допустим, ну, конечно, он проявит, потому что свое недовольство тем, что она лежит, не встает или, скажем, занята в телефоне. А есть такой случай, когда она ничего не скажет.
0: Ага.
1: Ну, вот просто не скажет ничего. А в следующий раз, зная, что он вот-вот придет, она все это телефон отложит и сделает вид, что она, ой, бедная, устала, весь день работала.
0: Да.
1: Поэтому выход ли это из положения, когда приходится обманывать? Вот поэтому и обманывают, что как бы...
0: Да, к сожалению, обман часто происходит. Давайте вот подразделим на две категории людей. Первая категория – это те, которые, когда сталкиваются с какой-то проблемой, они уходят в глухую оборону, они не дают ответа, они просто молчат, а партнер даже не понимает, что он на него обиделся, на нее. И...
1: Это эмоциональная незрелость?
0: Да, это эмоциональная незрелость. Человек не выходит на контакт, не решает проблему, он просто закрывается в себе, замыкается в себе.
1: Или его так воспитали, что муж ничего сказать нельзя.
0: А потом этот человек начинает делиться... о жене, там, родственникам, сестре, там, и еще кому-то. Это самое страшное. Ну, и с позиции жены также может быть. Здесь не играет роли мужской пол, женский пол. И потом накапливаются обиды за то, что они не прорабатываются, не обсуждаются. Вторая позиция – это люди прямолинейные. Они сразу прямо в лоб говорят, что думают.
1: И отвечают
0: сразу
1: так же.
0: Сразу же, да. Но...
1: Как я себя узнаю.
0: Здесь есть очень важный пункт. Когда человек начинает резко критиковать или там говорить, или его начинает тревожить что-то, это еще не означает, что он вас не уважает или не ненавидит. Это говорит о том, что его что-то беспокоит и тревожит. Не вы, а именно вот сама ситуация его пугает, что он будет разоблачен, что его пристыдят при всех.
1: Но это комплексы,
0: что ему замечания... Да, могут быть комплексы, может быть неуверенность. И именно это заставляет человека сразу спылить. Или же он чувствует какое-то неуважение к себе. Если она там, допустим, он такой голодный приехал с работы, она не приготовила, он это воспринимает неуважение к себе. И от этого муж и жена должны договариваться. Да, конечно, инфантильность в отношениях, вот точно так же, как и у мужа, и у жены тоже есть свои обязательства. Но если, конечно, там жена тоже наравне с мужем работает, вопрос должен стоять, ну, касаемо еды, что будем делать? Или заказывать? Не бывает такого, одного партнера загружают на 99% и работой, и готовкой, и уборкой, и с детьми, и всеми делами. А второй просто вот какую-то маленькую часть выполнил свою и отдыхает. Бывает и наоборот.
1: А вот. Вы знаете, как многие, простите, что вас перебиваю, как многие мужчины говорят, не работай, я ж тебе не говорю, выходи на работу. Ну, необходимость человека в обществе быть это же природно. Человек не хочет быть все время дома, он да. хочет общаться, он хочет развиваться, пусть это подсознательно. И потом, действительно, человек хочет не только работать, но еще общаться и быть в обществе.
0: Да.
1: Вот как быть в этой ситуации? Кто ему должен сказать, что он, не прав? То есть они, конечно, должны поговорить вместе.
0: Да. Вот когда мы говорим на тему, кто должен работать, кто не должен работать...
1: По мусульманству, женщина не должна, она должна сидеть дома. Вот как,
0: почему?
1: Какой аргумент тут может привести?
0: Нет, смотрите, Зухра. Ага. Допустим, по мусульманскому тоже, если так взять, к примеру, даже возьмем Джон Пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, они же работали. У них были бизнесы. Хадиджа была вообще богатейшим человеком арабского
1: полуострова. А вот многие же этого не знают, чтобы...
0: А сам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам, он работал у нее работником. Давайте сейчас представим в Дагестане, да, перенесем это в Дагестан, и муж работает у жены обычным работником.
1: Ну, может быть, он не работает, а числится обычным работником.
0: Да, у нас может просто числиться, да. Нет, в исламе нет такого понятия, что запрещает. Просто ислам ставит определенные границы, где говорят, допустим, среди мужчин, если женщина будет работать, это не говорит о том, что ислам не доверяет женщине.
1: Мужчинам
0: ислам
1: не доверяет.
0: Ислам в большей степени мужчинам не доверяет, потому что вот это то же самое, когда овечку помещают посреди волков в надежде, что...
1: Она останется целой.
0: Да. Но пока они сыты, да, она будет целой. А потом, когда проголодаются, на любые ухищрения могут идти. Угу. Это все понимает, скажем так, я не за то, чтобы там жесткие какие-то контроли и так далее.
1: У каждого своя,
0: да. У каждого своя работа. У меня и мама работает, и я работаю. Жена работала, но потом сама она решила, что она хочет в большей степени с детьми заниматься. Угу. Понимаете, работа с детьми – это тоже работа.
1: Конечно.
0: И довольно-таки тяжелая работа.
1: Очень.
0: Это энергозатратно. И что самое страшное, вот в одном недавно ролике я смотрел, за эту работу еще и не платят. Но
1: только ругают.
0: Слава богу, что есть вот эти выплаты детские.
1: Но это хорошо, да.
0: Но все равно, если так взять, к примеру, это очень ценная работа, это очень ценный вклад. Второй вопрос, почему жена не должна деградировать дома? Если она будет целыми сутками только занята уборкой, готовкой, детьми, через 10 лет в кого она превратится?
1: Понятное дело.
0: Она потеряет свой интеллект, свои способности. Самому мужу через 10 лет с ней вообще будет неинтересно.
1: И не о чем поговорить.
0: Да, и не о чем поговорить. И поэтому здесь мы должны определять время, чтобы она и развивалась, она работала, чтобы... Отношения, они никогда не стоят на одном месте. Угу. Они все время преобразовываются. От 40 до 50 лет – это самый пик, когда партнеры не держат там на страсти, влечении и так далее. Они держатся на интеллекте. Угу. Насколько им вдвоем есть о чем поговорить. Не только бытовые вопросы – там купи это, за ребенка там отвези, сделай это – а именно говорить о своих чувствах, переживаниях.
1: Тогда следует такой вопрос. Эмоциональная зрелость в отношениях, когда ее легче всего создать? В определенном возрасте? Или это зависит от длительности отношений? Или это зависит конкретно от людей, состоящих в отношениях? То есть, мне кажется, поговорить, вот вспылить, все-таки это для более молодого возраста и для тех, кто начинает отношения,
0: да.
1: Или это от возраста не зависит? То есть способность обговаривать то, что ты чувствуешь, а что еще помогает достичь этой эмоциональной зрелости? То есть вот от возраста зависит, от длительности?
0: От возраста вообще не зависит.
1: Не зависит.
0: И вообще от длительности отношений, как это может складываться. Да, они будут сталкиваться с разными преградами, проблемами, кризисами. И если они будут каждый раз решать эти проблемы, научатся выходить на контакт, чтобы не один проиграл, а второй выиграл, а оба, чтобы выигрыши оставались,
1: угу.
0: благодаря этой длительной работе у них могут развиваться медленно. А если люди хотят быстро развивать эмоциональный интеллект в отношениях, то здесь нужно обратить внимание на осознанность. А что нам помогает осознать? Первым делом это книги, пойти к специалисту, разобрать какую-то вещь, то, что их беспокоит, тревожит. Бывает такое, Зухра, приходит муж и жена, они вообще даже не разговаривают друг с другом. И вот когда я до жены доношу позицию мужа и даже до мужа доношу позицию жены, они удивляются, они говорят, как, неужели она именно это чувствовала? Именно поэтому она себя так вела. И вот потом я их запускаю вместе, и я у нее спрашиваю, перед мужем уже вопрос, что с тобой происходило, почему ты так отреагировала, так резко, там, не пошла к тете мужа, там, что-то не сделала. И она говорит, вот каждый раз, когда я туда иду, я чувствую себя чужой, я чувствую, ну, что со мной не считаются.
1: Человек второго сорта.
0: Меня обесценивают. Потом она учится отказываться в малом, но и в то же время показывать ему, мой отказ не означает, там, что я тебя не ценю, не уважаю, не люблю. Это говорит о том, что если я сегодня буду жертвовать, везде говорить «да, да, я на все согласна», то в будущем она просто потеряет себя. У каждого человека свои вкусы, свои интересы, свои ценности. С кем-то хочется общаться, а с кем-то нет. Даже с близким человеком, если вам человек как-то противен, может же такое быть.
1: Конечно.
0: Как-то не соответствует вашим ценностям, мы не должны навязывать это общение. И так далее.
1: Ну что, друзья, 8-9-8-8-2-91-10-07. Здесь у нас присылают сообщения, мы их прочитаем сразу после небольшого информационного блока. Оставайтесь рядом.
2: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
13: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
14: Компания «Борисович и партнеры».
15: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
14: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
16: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
17: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
18: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
17: Вместе побеждать!
19: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
21: Отвечаем на вопрос.
1: Возвращаемся к вам. Семейный психолог Руслан Магомедов в нашей студии. Мы продолжаем обсуждать тему, как достичь эмоциональной зрелости или интеллекта в отношениях. Мы тут вот рассматривали ситуацию, если состоялся диалог между мужем и женой, когда для него важно, ну, по крайней мере, так, он пришел с работы, она отдыхает в телефоне, ему это не понравилось, он, значит, остро отреагировал, причем, мне кажется, конфликтная ситуация возникает не то, что мы говорим, а как мы это делаем.
0: Да, да.
1: Вот, ну и она, конечно, тоже задала ему вопрос: для тебя важно мнение всех остальных, чем мое? Вот как она может реагировать? Вот здесь нам прислали сообщение, кто как реагирует. Одна, значит, так, говорит, ну, по крайней мере, повторились, то вот раз тебе важно мнение их, то пусть они тебе и кушать готовят, и пусть они тебе и детей, в общем, производят. Типа, ну, обида проявляется таким образом. А, да. Так, кто-то пишет: хлопнуть дверью и уйти во двор или другую комнату. Кто-то пишет так: поплакать. Я плачу, пишут. Не разговариваю. Ну и вот так проявляется.
0: Да.
1: То есть тут идет игнор в общении и, наверное, в том, ну, кто-то, наверное, и кушать не готовит. Я так думаю.
0: Да.
1: А если это касается мужчин, я думаю, что некоторые просто не кушают даже то, что им преподносят, показывают свою обиду таким образом.
0: Угу.
1: Вот. Ну, есть еще. Возьми себе еще одну такую жену, которая будет тебе делать все, что ты хочешь.
0: Да.
1: Даже такой вариант прислали.
0: 8-9-8-8-2-91-10-07.
1: Ну, конечно, то, что говорится в порыве эмоциональных разборок, не всегда должно воплощаться в жизни, это
0: здесь,
1: понятное дело, да, чувство обиды,
0: да,
1: и защиты.
0: Здесь, когда муж, допустим, начинает так говорить, надо понять жене, что он хоть так может говорить словесно, но в глубине души он не выбирает их на первое место.
1: Угу.
0: Он пытается вот свою позицию обозначить как вот как муж, как хозяин и так далее. И чтобы... Вот у нас ведь есть такое представление, что мужчина там обязательно должен свое решение навязать.
1: Не навязать, это как бы утвердить. Его решение не обсуждается.
0: Да.
1: Угу.
0: А так как у него не получается через договор это делать, через коммуникацию, он начинает через силу использовать, через эмоции, через гнев, через подавление. Я уверен в одном, что потом, когда чуть-чуть время проходит, они оба очень сожалеют, что произошло между ними. Это может быть даже какая-то мелочная вещь, но раздуть из этой мелочной вещи такую проблему. Почему? Потому что это оба два глубоко раненых человека. И они вместо того, чтобы проявить друг другу жалость и поддержку, они начинают кусать и нападать. От этого вражда еще больше увеличивается. А если это на регулярной основе происходит, то они просто могут превратиться просто в соседей.
1: Ну, смотрите, супругов. Каждый ждет, что его пожалеют. То есть он ищет,
0: да,
1: наверное, родителей,
0: да,
1: друг в друге.
0: Каждый, да, каждый ждет, что его поймут, его пожалеют, и его поддержат. Но здесь, когда партнер, вот, допустим, так говорит, но вернемся к тому моменту, как следовало бы ответить жене? Во-первых, сказать: я понимаю, может, она может спросить: ты вправду считаешь, что их мнение настолько важно для нас? Но представь, мы всю жизнь будем жить вот так, пытаясь угождать всем людям на белом свете. Чем это наша жизнь закончится? Ведь всю нашу судьбу мы сами пишем.
1: Угу.
0: Практически мы являемся режиссерами своей жизни. Да, я не говорю, что там 100% мы можем все под контролем держать, но большую часть жизненных ситуаций зависит от выбора супругов.
1: Угу.
0: И вот когда они оба становятся вот ячейкой, отдельной ячейкой семьи, и не пускают туда какие-то навязанные шаблоны, ценности от других людей, от родственников, они уже начинают развиваться.
1: Так, ну, смотрите.
0: Еще,
1: да.
0: Зухра, очень важно этот пункт тоже отметить, о эмоциональной суверенности. От того, что муж или жена эмоционально начинают выходить из себя, это не означает, что вы должны испытывать чувство вины, сливаться. И если мое настроение напрямую зависит от настроения жены, значит, я не отдельная личность, я сливаюсь с ней. А как делает зрелый человек? Да, он может оказать поддержку, но он не растворяется. Угу. Если ей плохо, вот как бывает, когда жена плачет, муж что чувствует? Он чувствует, что он не справляется со своей ролью мужа, и он начинает паниковать, он начинает злиться, как только жена там заплачет. А жене что хочется в этот момент? Не чтобы он решал все проблемы, а чтобы он просто побыл рядом, поддержал ее в трудную минуту. И вот эта эмоциональная суверенность, когда наше состояние не зависит от ее поведения, от ее, там, допустим, даже если она сидит в телефоне, он не резко начинает реагировать, потому что это все будет записано в записной книжке у Жени, которая через 10 лет точно она скажет, в какое время, что он говорил и каким тоном говорил. И чтобы не столкнуться с этой проблемой, она говорит, то есть он говорит, если там, к примеру, она лежит, он может попросить ее. Второй момент, бывает еще такое, когда жена просто лежит, у человека на автомате вот привыкли, что дома никто просто без дела не сидит, и вот паника у человека поднимается. С этим надо разбираться. Uh-huh. Это нормально, когда человек просто хочет отдохнуть. Если, конечно, она целыми днями, сутками просто лежит и ни черта не делает, это уже другой вопрос. Но если человек просто может отдохнуть рядом с тобой и чувствовать себя в безопасности, это инвестиции в долгосрочные отношения.
1: Ну, вот из этой ситуации, как говорится, очень много вопросов. Наверняка супруг отреагировал так остро, значит, это не первый раз. И как вы думаете, это вот совет от вас, как от психолога, стоит ли обсуждать эту тему в момент вот этого эмоционального всплеска? Или лучше немного подождать, чтобы воспринималась информация, а именно донести смысл того, что ты чувствуешь.
0: Если она чувствует, что она эмоционально взрывается, конечно.
1: Или он, вот она видит, что он еще чуть-чуть, он ее может стукнуть. Вот такое тоже бывает.
0: Нет, смотрите,
1: нервная система.
0: Если один из партнеров эмоционально накален, да, а второй спокоен.
1: Почему? Иногда это бесит того, кто накален. Что ты спокоен? Бывает и такое. Ты спокоен, а ему это... Что ты вообще никак не реагируешь. Ну, типа, тебе все равно.
0: Смотрите. Здесь спокойствие нельзя путать с игнором. Потому что бывает некоторые...
1: Ну, он так видит.
0: Ну, если он видит, надо сказать. Я слышу тебя, я понимаю тебя. И мы даем обратную эмоциональную связь.
1: То есть обязательно не замалчивать.
0: Да, не такую острую эмоциональную связь, а спокойную. Если человек чувствует, что он эмоционально... выводит вот это его поведение, она может в моменте это все разобрать. Если она видит, она же тоже живой человек.
1: Конечно.
0: А если она чувствует, что ее тоже вот внутренне закипает и чувствует, что она спокойно до него не сможет донести, она говорит, давай, пожалуйста, мы это обсудим через 10-15 минут. Сначала зайди, там можно подойти, там, чтобы он разулся, зашел, а потом уже, когда он будет более расположен к беседе, более глубоко разобрать эту ситуацию.
1: Почему я улыбаюсь? Потому что если бы такое взаимодействие коммуникативное имело место быть, мне кажется, при длительности отношений вообще об этом даже разговор не возник. Он скажет, я хочу сейчас, и все. И вот, я сказал, вот. Все. Тут, конечно, очень много проблем.
0: Но если, да. Вот смотрите, если человек не готов слышать, она четко должна обозначать вот пункты для себя тоже. Угу. Если она видит, что человек никогда не готов ее слышать, понимать, поддерживать, вот в целом у нее создается картина, что он сам с собой живет, этот человек не готов к отношениям вообще. И она создает просто дистанцию с этим человеком. пока он не научится взаимодействовать, он же с ней живет.
1: Да, да.
0: Это же он же ее
1: он
0: не,
1: или она, тут
0: не в мусорном баке, он ее или его нашел или нашла.
1: Да.
0: И нужно, во-первых, обозначать личные границы. Вот многие люди, к сожалению, личные границы путают, вот я обозначаю и там другого человека отрезаю от себя. Нет. Личные границы мы обозначаем для того, чтобы самих себя не потерять в отношениях, не раствориться в партнере. Это, наоборот, в долгосрочной перспективе выгодно и мужу, и жене, если они будут четко обозначать свои личные границы, обозначать себя как отдельная личность. Ему хинкал может нравиться, а ей может чуду нравиться. Это mm-hmm. нормально. Mm-hmm. Мы все люди очень разные, внешностью разные, цветом там, глаз и так далее. Но и вот когда мы учимся принимать другого человека таким, какой он есть, с этого и начинается зрелость. Он не должен быть таким, каким я его рисую в голове. И если хотя бы на 70-80% по ценностям мы совпадаем друг другу, и мы слышим друг друга, это уже прекрасные отношения. А знаете вообще, Зухра, почему так происходит? Потому что у нас есть очень много предубеждений, что пойти на контакт со своим партнером и беседовать, что это подкаблучник. Это уже слабак. Вот понимаете, а это даже с религиозной позиции, некоторые с религиозной позиции говорят, она не должна свое мнение иметь, она должна там этот. А вообще одна из жен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша, она была основателем юриспруденции в исламском мире. Представляете? Вот какого уровня были эти люди.
1: Просто не все об этом знают.
0: Да. И вот когда мы научимся более правильно подходить к вопросу, поддерживать друг друга, в долгосрочной перспективе они только могут выиграть от этого, а не проиграть. А подавляя друг друга, они проиграют в будущем оба. А в моменте могут просто победить.
1: Информационный блок у нас впереди, друзья. Мы вернемся.
13: Познай себя. Консультация эксперта.
21: Реклама.
22: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
24: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
25: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
26: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
27: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
1: Ну вот, возвращаемся к вам. И практический совет от Руслана Магомедова, от семейного психолога. Говорим мы сегодня об эмоциональной зрелости. И я думаю, что мы сейчас подведем итоги. Ну, по крайней мере, спасибо вам за активность. 8-988-291-1007. Ваши вопросы и ситуации по курсу. И говорим мы сегодня об эмоциональном интеллекте, который возникает в отношениях, то есть эмоциональная зрелость, как, почему, в чем проявляется незрелость, как ее достигнуть. И вот мне понравилась особенно та мысль перед информационным блоком, что если мы планируем вести или, скажем, состоять в долгосрочных отношениях, то тут надо проявлять терпение, надо разговаривать. Если мы просто временно общаемся, и каждый сохраняет свою позицию, чтобы не быть подкаблучником, чтобы не растворяться, то здесь, конечно, эмоциональный всплеск, и все, и отношения разрушены. Вот. Ну а как сделать осознанный выбор? То есть, вы знаете так, долгосрочные отношения, конечно... А вот многие думают, смогу ли я с тем или иным человеком быть в этих долгосрочных отношениях. Да. И каждый начинает присматриваться в зависимости от ситуации и реагирует таким образом. Но на самом деле все должно быть, наверное, наоборот. Если ты планируешь эти долгосрочные отношения, вот тогда ты должен работать над собой, чтобы их сохранить.
0: Да.
1: Если... Ну, хорошо.
0: Да, здесь я хотел бы вкратце рассказать. Многие люди... Как мы в самом начале эфира говорили, не готовые в отношения, вступают в отношения чисто на своих фантазиях, иллюзиях.
1: Или потому что надо.
0: Да, нам кажется, вот все равно состояние влюбленности, мы слишком много регалий, качеств можем навязывать своему партнеру, которые в реальности нет. В психологии это называется идеализация. А вообще в реальности все немножко иначе. Любые отношения начинаются от самодостаточности. Человек самодостаточный.
1: А что это значит?
0: Самодостаточность, когда он может психологическая быть... целостность, допустим, когда человек, он...
1: Может быть счастлив сам собой?
0: Да, может быть счастлив сам собой. Он и финансово, и эмоционально, во всех смыслах он самодостаточен.
1: Независим.
0: Независим. И вот когда такой человек вступает в отношения, он не сливается в другого, понимаете? Он не требует от другого, вот сделай меня счастливым или счастливой, только от тебя зависит мое счастье, ты угробил всю мою судьбу и все мое счастье. Это все обвинения маленького ребенка. Маленький ребенок всегда ждет от родителей, что родители сделают его счастливым. Но во взрослой жизни, к сожалению, каждый человек зациклен на себе, и партнер – это независимый человек, который хочет с тобой вместе идти. Если мы не будем сливаться с партнером, вот тут надо понять, что такое слияние. Когда мы сразу сначала пытаемся угождать ему, а потом его заставляем под себя подстраиваться максимально.
1: Вот сейчас вы только мысли не потеряете. Вот я столько для него делаю и жду столько же.
0: Вот
1: это ошибочное.
0: Конечно.
1: А как надо?
0: Делай столько, чтобы потом не говорить, я тебе столько сделала. Делать так,
1: чтобы тебе не жалко.
0: Чтобы тебе не жалко, да. В ущерб себе мы не делаем. Но если нам хочется сделать, есть вот излишка времени, что-то, мы можем от души сделать и не ожидать чего-то взамен.
1: А бывает такое, что человек делает сначала от души, потом ему это не хочется, но от него уже это ждут, что типа он обязан.
0: Да,
1: и начинается требование, вот ты изменился, ты стал хуже, ты не любишь.
0: Да, да.
1: Как быть?
0: Поэтому вообще вступая в отношения, если человек более естественен, ему будет дальше легко. А если на начальной стадии он все делает, бежит впереди поезда и
1: чтобы его
0: пытается,
1: любили,
0: вот, любили чтобы его признали, постоянно хвалили, чтобы она подчеркивала, что он особенный, конечно, потом она привыкнет ко всему этому. Она будет думать, что он такой. и она может и влюбиться. И вот когда уже градус снижается, она начинает думать: ты что, меня разлюбил? Ты же каждый день
1: мне...
0: И вот
1: истерики,
0: да, ревность. Каждый день мне выпечки приносила, а сейчас почему-то я не вижу этих выпечек. И на этом фоне могут быть довольно-таки сильные разногласия.
1: А на самом деле она не должна этого ждать? Она должна быть, то есть она должна делать себя самой счастливой, и себе выпечку может взять. Ну, по крайней мере, мы на этом примере хотим показать, что человек делает ровно столько, сколько не жалко,
0: да,
1: не ожидая взамен никаких действий. Это приносит в семью уверенность и счастье,
0: да,
1: и отсутствие обид.
0: Конечно.
1: Вот.
0: Да.
1: Сами мы, задали вопрос, сами ответили.
0: Если мы избавимся от предубеждений и установок, которые нам дали многие, вот если он любит, он должен тебе купить там что-то.
1: Телефон. Да.
0: Или если она тебя ценит, она должна постоянно там тебе готовить. Мы все люди, у него, возможно, сейчас нету возможности купить, но когда будет, он постарается тебя поддержать. Угу. Может быть, он тебе намного больше, чем этот телефон даст, угу, в этой жизни, мы не знаем. А может, она хоть сегодня не смогла тебе приготовить обед, а такой изысканный ужин она может для тебя приготовить. Мы не знаем, как бывает.
1: То есть не ожидая.
0: По обстоятельствам, угу, да, по обстоятельствам человек, когда делает... Обязывать человека к этому постоянно тоже не следует. Это два человека, которые пытаются поддерживать друг друга, а не принуждать.
1: Значит, человек должен быть самодостаточным для того, чтобы сделать,
0: да,
1: отношения.
0: Для отношений, да.
1: Так, он должен сохранить свою личную независимость.
0: Да.
1: При этом он может достичь отношений более глубоких с,
0: да,
1: доверием.
0: Да.
1: И когда у человека доверие к другому человеку, и он не видит ни проявления эмоциональных действий, когда он проявлял в прошлом, как, так скажем, отсутствие хорошего отношения к себе. Ну, конечно, это сложно достичь, но об этом, наверное, надо задуматься.
0: Да. Для этого мы проводим каждую субботу в 10 часов, и
1: программа?
0: Не пропускайте.
1: Да, да, познай себя. Если у вас есть темы, которые вас заинтересовали, вы можете написать нам приложение Макс, WhatsApp или просто в виде сообщения на номер 8-9-8-8-2-91-10-07. Я передам это Руслану Магомедову, семейному психологу, который каждую субботу приходит для беседы с вами, и мы обязательно для вас что-нибудь подготовим. Итак, 8-9-8-8-2-91-10-07. Пожелаю вам удачи и хорошего дня.
0: Благодарю, Зухра. Всего доброго.
1: Ну, я с вами, друзья, не прощаюсь.
27: В Дагестане 11 часов.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: Ну, а сегодня уже 5 сентября. Друзья, с осенью поздравляю вас от всей души. Я знаю, что вы вместе с нами, потому как вы пишете нам в различные виды предложений. Мы видим обратную связь. Спасибо, что вы с нами. Буду радовать вас лучшими хитами 20-го столетия. И хочется пожелать, пусть день сегодня субботний будет наполнен радостью. Но эту радость мы можем создавать с вами вместе. Спасибо нашему гостю в студии, который делает нас более, скажем, счастливыми, потому как многие, испытывая какие-либо эмоции, смотрят на окружающих и думают, я какой-то не такой. На самом деле это правильно, быть самим собой и вместе с радио «Прибой».

Ну что, друзья, вы узнали Стинга. Песня называется «Без ума». Это песня 1991 года в качестве второго сингла с его третьего студийного альбома «The Soul Ages». История создания этой песни очень интересна, но, вы знаете, альбом этот создавался в сложный период жизни Стинга, когда он переживал потерю отца. Песня выделяется лиричностью, конечно, эмоциональной глубиной, отражая внутренние переживания и личные кризисы Стинга. На самом деле, в аранжировке, как вы уже услышали, присутствуют также восточные мотивы, это перкуссионные инструменты, атмосфера Ближнего Востока. В тексте, конечно, метафоры, образы. Что касается текста песен, то он основан на библейской истории царя Давида и Версавии из второй книги царств пророка Самуила. Сюжет такой: царь Давид, прогуливаясь на крыше своего дворца, увидел внизу купающуюся девушку. Он воспылал к ней страстью, а вот муж девушки Урия находился в то время на службе в армии Давида. И вот царь приказал доставить девушку, а муж ее послал на верную смерть в сражении. Позже, конечно, поженились они, Давид и Версавия, но их первый ребенок прожил всего несколько дней, а сам Давид впоследствии глубоко раскаивался в содеянном. Вот, и Стинга привлекла эта история, тему убийств и навязчивой ревнивой любви. И вот он создал такую композицию. Ну что, мы, друзья, слушаем лучшие хиты 20-го столетия. Но дагестанские мотивы не исключение из правил. Альпият Шапиева, исполнительница народных песен на даргинском языке. И это рубрика

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Не секрет, что женщины, девушки любят цветы. Ну, конечно, не в качестве подарка, а в качестве дополнения к нему. Но в любом случае, друзья, «Желтые тюльпаны» Наташа Королева. Эта песня связана с началом ее творческого пути в девичестве Натальи Порывай. Эта композиция стала ее дебютной работой с композитором Игорем Николаевым и положила начало широкой известности. Ну, а что касается следующего исполнителя, то кто его не знает? Группа «Смоки». Крис Норман, полное имя Кристофер Орт Норман, британский певец, гитарист, композитор, мультиинструменталист. Появился он в октябре, так что будем 25 числа отмечать его день рождения. Ну, а что касается песни, то буквально через чуть-чуть. Ценная информация для тех, кто решил провести время на природе, не только.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Итак, в Махачкале уже 26 градусов, нам обещают кратковременный дождь в течение суток, днем температура до плюс 27, ветер умеренный, северо-западный, со скоростью 4,7, с порывами до 10 метров в секунду. Относительная влажность высокая, 81%, давление в норме, волнение моря легкое, высота волн до 1 метра, ну а температура морской воды плюс 24, геомагнитное поле спокойное. Отправимся с вами в Кизляр, там 26 градусов, дождь с утра и кратковременный дождь в течение суток. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 25, также обещают кратковременный дождь, ну а днем даже грозу. Будьте внимательны и осторожны. Что касается Буйнакска, то там 23, кратковременный дождь, в течение дня также ожидается гроза. В Избербаше 25, кратковременный дождь, в Дербенте 26 градусов, небольшая облачность. После обеда кратковременный дождь, он сохранится в вечернее время, температура в Каспии, в акватории Дербента 26 градусов.

«Осень», именно так называется композиция Светланы Гасановой, уроженка города Кизляр. Друзья, кстати, сама сочиняет песни. Ну и вот одна из работ, когда та работа, которая прозвучала на одном из концертов, на одном из концертов «Наши на русском». Ну что, друзья, мы вспоминали о том, что было. Как раз тогда набирала обороты радиостанция «Прибой». И мы не забываем, конечно, всех тех, кто принял в этом огромное участие. Ну а что касается осеннего дня, то он чудесен. Оранжевый день, кстати, сегодня отмечается как праздник. А еще Всемирный день бороды, день опозданий, но сегодня это можно себе позволить, Международный день благотворительности, а также день города Москва. И, может быть, у вас еще есть какие-то личные праздники. Напомню о том, что сегодня 5 сентября, никого не забыли поздравить. Можно передать привет и заказать любимую песню из, ну, в данном случае, из, ну, в стиле ретро. 8-9-8-8-2-91-10-07.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Золотой хит Дагестана.

0: Голос Нани Бригвадзе невозможно не узнать. Осень прислала мне письмо, так называется композиция, в нашем эфире. Ну, не только песни, друзья, но еще и ценная информация. Напомню о том, что с 12 до 13 целый час ваших приветов и музыкальных подарков. Осталось минут 15, так что можете смело направлять нам свои сообщения теми способами, которыми вы владеете. 8988 МТС 291-1007, приложение Макс, WhatsApp и просто смс-очки. 988-291-1007.
1: Пробки на дорогах.
0: Ну а теперь направимся с вами в Махачкалу, столицу Дагестана. Что мы здесь видим? Пробок, конечно, меньше, чем в дни будничные, но все же есть небольшие замедления движения, скажем, по улице Батырая, а также в районе второго рынка и по улице Дзержинского. Второй рынок по проспекту Расула Гамзатова, начиная от Дахадаева. В обоих направлениях небольшие заторы. На некоторых участках проводятся ремонтные работы, но мы отправимся также с вами на проспект Казбекова, это район Семендыра. Есть такая улица Асадулаева, вот как раз таки начиная с пересечения с улицы Асадулаева до улицы Московской в сторону Махачкалы наблюдается замедление движения, а ближе к этому участку машины стоят. Небольшие заторы в области, в районе Северного автовокзала, а также в районе Северного Каркмаскала, но небольшие участки и совсем небольшая пробка в районе переезда на Тюбэ по Хасаюртовскому шоссе в обоих направлениях. А также расскажем новости для автомобилистов на день сегодняшний. По состоянию на 10 утра в Дагестане без транспортного сообщения остается село Талцух в Тлеротинском районе. Красный мост в Гергебельском районе закрыт на ремонт на участке Кикуни. Красный мост и движение только ночью с 18:00 до 9 утра следующего дня. В Лакском районе на 161-м километре трассы Мамраш, Ташкапур, Араканский мост движение открыто по временной схеме ночью с 18:00 до 9 утра и в обеденное время с 12 до 13:00. А еще в Инсукульском районе на участке Шамилькала временный поселок движение только ночью с 19:00 до 8 часов утра.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: В Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: В студии Зухра Камалова, друзья, ретро-час мы проводили. Ну и встречаем тот час, где целых 60 минут мы будем с вами общаться. Общаться с помощью сообщений, пока только они доступны, в разных приложениях, приложения Макс, WhatsApp и просто смс-очки на номер 8-9-8-8-2-91-10-07. В студии Зухра Камалова. Хочется пожелать вам сегодня чудесного, хорошего, так скажем, субботнего дня отдохновения, 5 сентября, поэтому искринки вам и огня. Желаю вам сегодня сиять, весь мир желаю покорять, и буду ваши желания исполнять. Все это в нашей программе с 12 до 13. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.
1: Начинаем нашу с вами программу, друзья. У нас есть несколько заявок, так что и вы можете поучаствовать, отправить их и, по крайней мере, сделать это, успеть сделать это вместе с нами. Так, что у нас есть? Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Пишем мы вам из селения Султаньянгиюрт Кизилюртовского района. А пишут вам близкие друзья Магомедова Раджаба. С прошедшим днем рождения хотим его от всей души поздравить, пожелать ему самого доброго, трепетного, счастливого и чудесного. Улица Интернациональная здесь еще указывается. И пусть успех сопровождает вас на жизненном пути. Пусть радость каждого дня будет сильнее и глубже. Крепкого здоровья, мира и любви. И поставьте для него, пожалуйста, он очень любит танцевать, зажигательную лезгинку. Машида Тамара Схабова. Пойдем в горы для Магомедова Раджаба. С прошедшим днем рождения.

Пойдем в горы, так называется композиция Машида Тамара Схабова. И зажигательная композиция сегодня прозвучала в качестве музыкального подарка в честь прошедшего дня рождения для Магомедова Раджаба и селения Султан-Йинги Юрт улицы Интернациональной. Сегодня поздравляют вас друзья, близкие, родные с этим праздником и желают вам всего самого наилучшего. Друзья, мы продолжаем поздравлять. Здравствуйте, любимая радиостанция «Прибой». Так, начинается следующее послание. Хотим поздравить нашего дорогого Керимова Гусейна с прошедшим днем рождения. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, благополучия в семье и исполнения всех желаний. С уважением, его любящая семья, жена и 4 сыночка. И поставьте, пожалуйста, для него песню для Керимова Гусейна «С днем рождения» в исполнении Ирины Аллегровой.

0: С днем рождения, именно так называется композиция. Сегодня она прозвучала в качестве музыкального подарка, потому как сегодня дорогого, любимого Керимова Гусейна с днем рождения поздравляет вся семья, любящая жена и 4 сыночка. И желает вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Ну что, мы присоединяемся.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Ну, а чью мечту мы будем исполнять, друзья? Здравствуйте, радиостанция «Прибой», доброго вам дня. Поставьте, пожалуйста, песню для наших девочек, красавиц, для тех, кто трудится в ведомственной охране. Хотим хорошую песню, красивую, в исполнении Стаса Михайлова. Подпись «Аминат».
2: Час желаний.

0: «Знай» — именно так называется композиция Стаса Михайлова. Сегодня нам прозвучала для наших слушателей, которые передают огромный привет девочкам, красавицам ведомственной охраны. И это написала нам Аминат и пожелала всем чудесного дня. Ну что, друзья, мы продолжаем. Так, что у нас тут имеется? Пишем вам из Астраханской области. Здравствуйте, Зухра. У нас с утра дождик моросил, наконец нет этой жары. Плюс 45 за окном, погода просто бомба, пишет наша постоянная слушательница Врезинка. Аж появилось желание во дворе что-то сделать, убраться, цветочки в порядок привести, ну и приготовить шашлык и вечером собрать всех своих близких людей. Хочется послушать зажигательную лезгинку, не просто послушать, а еще и потанцевать. И пожелать всем такого же позитивного настроения, как у меня. Подпись Врезинка.
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» — более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшение компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
6: Час желаний. Исполнение любых желаний.
7: В разумных пределах.

«Мой герой», так называется композиция на даргинском языке в исполнении Солиды. Это был музыкальный подарочек для нашей постоянной слушательницы из Астраханской области для Врединки, которая сегодня собирается собрать всех своих близких, устроить шашлычный вечер, ну а всем-всем желать такого же позитивного настроения, как у нее наблюдается. Так, что у нас дальше? А дальше... Как вы уже догадались, в нашем эфире вновь поздравления. Сегодня Джамбулата Магомедова из города Кизел-Юрта с прошедшим днем рождения поздравляет близкие, родные, друзья, в особенности Мавсур и Мурадис. Желают вам, Джамбулат, конечно, всего самого хорошего. Желают крепкого здоровья, счастья, мира в вашем доме, достатка, благополучия, успехов на работе и таких же преданных друзей, как они, а также отличного настроения. Пусть ваши глаза светятся от счастья. Подарите для него песню, а он сам хорошо поет и играет на гитаре. Игоря Саруханова «Парень с гитарой».

0: парень с гитарой, Игорь Саруханов, так называется музыкальный подарок для парня, который вчера отмечал свой день рождения из города Кизил-Юрта. Зовут его Джамбулат Магомедов. С прошедшим днем рождения вас поздравляют сегодня все родные и близкие друзья, в особенности Мавсур и Мурадис, и желает вам крепкого здоровья, счастья, любви и всего самого-самого хорошего. Мы продолжим через чуть-чуть. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.
0: Ну а теперь город Хасавюрт у нас на проводе. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам, как всегда, ваша постоянная слушательница Радмила со своими прекрасными напарницами Туйрат и Розой. Как всегда, мы на работе, печем хлеб и слушаем наш любимый радио «Прибой», а также все ваши голоса, которые нам нравятся. Спасибо, что вы есть, что доставляете нам удовольствие. Мы трудимся с большой радостью, работаем только под музыку от радиостанции «Прибой». Так, пишу вам, чтобы заказать композицию с таким вот названием «Калина красная». Пишем мы вам из города Хасавюрта. Хотим немножко передохнуть.

0: Игорь Слуцкий, Калина Красная. Это композиция для девочек, которые решили передохнуть, потому как пекут хлеб из города Хасавюрта. Наши постоянные слушатели Радмила, а также Тайрат и Роза. Девочки, пусть хлеб получится чудесным, ароматным. Как всегда, все будет на отлично. Ну а мы, друзья, продолжим. У нас теперь сообщение с города Избербаша сразу после информационного блока.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Ну, как вы уже догадались, друзья, в нашем эфире вновь поздравления с прошедшим днем рождения. Сегодня это поздравление направляется в славный город Избербаш. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Привет вам из нашего города, из Избербаша. Хотелось бы сегодня передать огромный привет своему сыночку Саиду. Пишут мама и папа. Ему 3 числа исполнилось 10 лет. Хотелось бы пожелать ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, верных друзей по жизни. Любит танцевать. Поставьте для него в качестве музыкального подарка песню «Когда звучит тамбур».

Когда звучит «Дамбур», так называется композиция, сегодня она прозвучала в качестве музыкального подарка для тех, кто нам прислал из Избербаш сообщения. Папа и мама, так они подписались сыну Саиду. Ему 3 числа исполнилось 10 лет, и они от всей души поздравляют его с этим приятным днем. И вновь поздравления, друзья. Я напомню о том, что мы пользуемся различными платформами. Номер один, ну, платформы разные, WhatsApp и Max, и просто сообщения. 8-988-МТС-291-1007. Постарайтесь успеть нам направить свое сообщение. Итак, добрый день, радиостанция «Прибой», ведущая Зухра. Салам алейкум. Так, валейкум ассалам, тогда я уже отвечаю. Хорошего дня вам, а также всем-всем слушателям радиостанции «Прибой». Сегодня хотелось бы поздравить моих родных, сестру Мавлет Гис и племянницу Маю с днем рождения. Хочу пожелать вам, мои любимые, пишет автор сообщения, чтобы у вас все было хорошо, здоровья, удачи, долгих лет жизни, я вас очень люблю. А живут они в селении Татаюрт. С поздравлением к вам обратилась их сестра и тетя Рая. Прошу для них подарить зажигательную песню на чеченском языке.

Ну что, друзья, к вам возвращаюсь. Звонки также поступают на телефон, но технической возможности пока вывести в эфир нет. Поэтому, друзья, пользуйтесь сообщениями с помощью Макс, WhatsApp, и просто сообщения доходят. Мы их зачитываем в эфире. Вот. Ну а эта композиция на чеченском языке прозвучала в качестве музыкального подарка для родных, для сестры Мавлет Гис и племянницы Майи из селения Татаюрц. С днем рождения вас поздравляет ваша сестра и тетушка Рая. Так, мы движемся дальше, и вот что у нас имеется. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишем вам из Бабаюртовского района. Любимая наша радиостанция «Прибой», желаем вам хорошего настроения, удачного дня, пишут авторы сообщения. Салам всем слушателям, поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай» для Хадижи, Барият, Уму Кусум и для Фатимы. Ну, а теперь в другом предложении тоже песня в исполнении Зайнаб Махаевой. Так, пишет нам Амир. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Передаю вам салам из Кизилюртовского района. Хотел бы заказать песню в исполнении Зайнаб Махаевой для своего отца Али Булата. Ну что, раз песня выбрана в исполнении... так... одного исполнителя, артиста, поэтому мы ставим этот музыкальный подарок для авторов этих двух сообщений. Я думаю, что вы будете солидарны и найдете возможность порадовать друг другу. Итак, для отца Али Булата от Амира, а также для девочек Хадижи, Барият и Уму Кусум, а также для Фатимы.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
11: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
12: Ну что, друзья, немного времени осталось до конца программы. Два сообщения пока на это время. Из Сургута пришло сообщение, из Махачкалы. Ну, давайте по порядку, по мере их получения в наши платформы 8-988-291-1007. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Это у нас Махачкала, Гусейхан на проводе. Желаю всем здоровья, счастья, мирного неба над головой. И всего самого наилучшего. Хочу для моих прекрасных девочек, для Асият, Аминат, Айзанат, чтобы вы включили песню «Вайла Базан Аллах». С удовольствием, друзья. Руслан Тупиев, «Мечта бедняка». Эта песня для вас.

0: Руслан Тупиев, «Мечта бедняка», так называется эта работа. Сегодня для своих прекрасных девочек, для Сия, для Мина, для Изанат, из Махачкалы, от Гусейхана. Он пожелал всем здоровья, счастья, мирного неба над головой. Ну что, друзья, напомню о том, что спонсором программы «Час желания» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Ну вот, друзья, мы почти что переходим границу нового музыкального. Прочитаю сообщение, песню услышим уже в новом музыкальном часе. Итак, пришло нам сообщение от Амирханова Андрея, а также от друзей и от любимой женщины Гюзель, которая поздравляет брата Вагифа Керимова с получением звания ветеран труда в Сургутнефтегазе, с праздником, с днем работника нефтяной и газовой промышленности. Много восклицательных знаков. Желаем ему здоровья, пишут авторы сообщения, успехов, достатка, исполнения всех самых сокровенных желаний. И поставьте, пожалуйста, композицию на лезгинском языке в исполнении группы «Бахтовар». Ну что, от Амирханова Андрея и друзей, от Гюзель для Вагифа Керимова. Композиция называется «Мубара край». Сразу после часовой отбивки.
2: В Дагестане 13 часов.

Именно так называется композиция Зайнаб Махаева и группа «Бахтавар», которая открыла наш новый музыкальный час. Это был подарок от Эмирханова Андрея, друзей, любимой Гюзель, которые поздравляли брата Вагифа Керимова с получением звания ветерана труда в Сургут, нефтегазе. И с праздником Днем работника нефтяной и газовой промышленности. Здоровья вам, успеха, достатка, всего самого хорошего. Еще запоздало пришел привет из Каякенского района. Ну а что касается часа нового, друзья, то приветствую в студии Зухра Камалова. Еще час, нет, уже 56 минут мы с вами в одной компании. Хочется пожелать вам субботнего доброго дня. Пусть всегда срабатывает закон притяжения. Красота тянется к красоте, добро к добру, но хорошие люди друг к другу. Мы вместе.

0: Реклама на радио.
1: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Ну а новая работа Замира Пашаева «Роза пустыни» прозвучала только что в нашем эфире. Друзья, это не последняя новинка в этом часе. Совсем скоро Евгений Бакшиев «Танцуй со мной», песня на даргинском языке. Это тоже новинка, не пропустите. Но мы не только сегодня слушаем музыку, мы еще и познаем что-то интересное. Ну, например, сегодня у нас какое число? Пятое. Пятое и сентября. И этот день многие проводят на работе, ну а кто-то все-таки любит отдыхать. А отдыхая, мы наслаждаемся тем, ну что нам нравится. Кто-то ходит по магазинам, кто-то в парикмахерскую. Кстати, всемирный сегодня отмечается Всемирный день бороды. Это оригинальный праздник, который приходится на первую субботу сентября. К этому празднику может присоединиться каждый представитель сильного пола, если он носит бороду и считает ее частью своего имиджа. Независимо от ее длины, ну, по-моему, в Дагестане почти, ну, большая часть носит бороду, так что это ваш, друзья, сегодня день. Этот самый день, он отражает историю предпочтений, вкуса, моды, религиозных убеждений, взглядов на мужественность и красоту. Кстати, ношение бороды, постриженное специальным образом, во все времена считалось знаком принадлежности какой-либо субкультуре, скажем, религиозному или модному течению. Эти традиции у каждого народа есть, были всегда и будут свои. Вот. А в древние времена бороду наделяли сакральным смыслом. Считалось, что ее наличие имеет самое прямое отношение к богатству и стабильному достатку. Ну, не знаю, на самом деле так это или нет. Кстати, вы можете нам написать на номер 89882-91-1007. Вспомните, когда у вас бороды не было и когда она есть, что-то изменилось или нет. Приятно будет узнать. Кстати, на Руси долгое время ношение бороды символизировало принадлежность к тому или иному социальному слою, а также выступало показателем степенности и мужества. А вот в период правления Петра I существовал даже налог на бороду, что вызывало серьезное негодование со стороны населения. Вот, последние 10-15 лет наблюдается возрождение интереса к теме бороды. Вот, но она как-то своеобразный тренд. Вот, рынок услуг, следуя за спросом, ответил повсеместным открытием барбершопов. Ну а что касается нашего эфира, то музыка только лучше. Присоединяйтесь.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Вот обещанная новинка Евгений Бакшиев «Танцуй со мной», так называется песня на даргинском языке, рубрика «Премьера». Кстати, друзья, рекорд вращения на голове. В 2010 году японский танцор Айши прокрутился на макушке 135 раз. Не буду спрашивать, можете вы так или нет. А еще существует такой рекорд, как самый долгий танец. Индийская танцовщица Каламандалам Хемаленте исполнял народный танец 123 часа 15 минут. Это рекорд, до сих пор никто не побил. А позже, в 2023-м, 16-летняя Сруши Судхир Джак, а тоже из Индии, установил новый рекорд 127 часов. Индийский классический танец Катхак. Но не об этом. Друзья, совсем скоро будут ваши поздравления, потому как рубрика «Сюрприз». А вы успеете направить нам свои сообщения. Ну и, конечно, только лучшая музыка.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
2: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: свои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну что, друзья, немного времени осталось до моего здесь присутствия, для моего. И у нас есть два сообщения, одно из Каякенского района, другое из Москвы. Ну, начнем про Каякент. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». А, нет, вот привет Каякенту напротив. Пишем вам... Так, пишем вам для того, чтобы передать привет моей сестре Патимат из Кизляра. Передает привет, видимо, из Каякенского района вся наша дружная семья. Хотелось бы пожелать ей сегодня чудесного дня, настроения отличного, ну и подарить для нее песню Султана Лагучева «Горький вкус».

Султан Лагучев, «Горький вкус». Это у нас рубрика «Сюрприз» для сестры Патиматы Сизгляра от всей семьи из Кайкенского района. Ну, а теперь еще одно сообщение, о котором мы упомянули чуть выше. Сегодня нам прислали его из Москвы, пишет нам Салихат. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу, чтобы вы поздравили с прошедшим днем рождения Мукусум и Малика. У них был день рождения 3 сентября, поэтому, пишет Салихат, хочу пожелать им всего самого наилучшего. И, конечно, пусть ваш день рождения откроет для вас новую страницу жизни, полную ярких красок, незабываемых моментов. Желает вам огромного личного счастья, профессиональных успехов и материального процветания. И пусть рядом будут с вами люди, которые вас любят и ценят. Салихат для Умукусум и для Малика попросила песню «Любой на наше усмотрение». Я думаю, что следующая композиция в исполнении Малава Кибедова «Я ведь люблю» подойдет. Будем танцевать, будем наслаждаться. А я прощаюсь. Всем вам доброго. Услышимся на следующей неделе. Пока!

0: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
1: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
0: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка.
1: Добрый день, дорогие друзья! На часах 14.08, на календаре 5 сентября, суббота, и я, Иза Ахметханова, приветствую вас на волнах радиостанции «Прибой». Сентябрь – это не просто месяц, это точка перехода, где лето перестает быть очевидным, ну а осень еще не стала неизбежной. Есть в этом промежутке удивительная честность, природа не притворяется, не пытается казаться тем, чем не является, она просто есть, и чуть более длинными тенями, запахом дыма, с воздухом, в котором уже не плавится асфальт, а дрожит что-то новое. Знаете, 5 сентября 1946 года родился Фредди Меркьюри. Об этом мы обязательно сегодня поговорим. Это человек, который никогда не боялся быть странным. Он не вписывался, не подстраивался и не просил разрешения быть собой. И именно это сделало его голосом поколения. Да, об этом чуть поподробнее позже мы обязательно расскажем. Просто хотела обозначить, какой все-таки сегодня и музыкальный день тоже. Сегодня я предлагаю нам не искать в этом дне глубокого смысла, а позволить ему быть. Позволить музыке говорить за нас, потому что в конечном счете именно она остается, когда все остальное уходит. Включайте прибой погромче, я начинаю.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радио «Прибой» всегда с тобой.
2: Ну и первая премьера, которую я рада вам представить прямо сейчас, дорогие друзья, это композиция в исполнении Адильхана Баматказиева «У меня есть ты». Он поет о том, что иногда все самое важное помещается в четыре слова. Не в длинные монологи, не в красивые жесты, не в обещания, которые забываются на следующий день, а просто в констатацию факта «У меня есть ты». И когда ты это слышишь, мир перестает быть таким хрупким, потому что присутствие одного человека может сделать устойчивым все остальное. Слушайте и чувствуйте. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Адильхан Баматказиев. «У меня есть ты».
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Дорогие друзья, это рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас проспект Казбека во Всеминдере выделен красным. Далее небольшие заторы у нас по проспекту Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Улица Гайдара Гаджиева выделена красным от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Ну и пробки на проспекте Имама Шамиля в районе Джума-мечети вплоть до Яракского и также от проспекта Гамидова вплоть до улицы Хаджи-Балача. По проспекту Гамидова скопление машин также фиксируется в направлении от... Вернее, на пересечении с проспектом Имама Шамиля. Далее, пробки также у нас зафиксированы на Ирчи Казака. Сергокалинская улица выделена красным. Ну и Магомеда Яракского у пересечения с проспектом Расула Гамзатова. Улица Каркмасова, Радищева также выделена красным. Магомеда Гаджиева в заторах. За пробки также у нас на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. По всей протяженности проспекта Расула Гамзатова пробки сохраняются от Дахадаева до моста. Переместимся в редукторный поселок. У нас ведутся дорожные работы в районе моста по проспекту Петра Первого. Задействованы левый, средний и правый ряды. Далее по проспекту Петра Первого заторы продолжаются до улицы Габитова. И также небольшое скопление машин в районе кольца Хаджи-Балача. Небольшой отрезок также выделены красным. Уважаемые водители, суббота – день, когда город дышит иначе, но это не значит, что дороги свободны. Будьте, конечно, терпеливы, соблюдайте дистанцию, уважайте пешеходов, ну и слушайте лучшую музыку прибоя. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: музыка для твоих осенних приключений.
1: Дорогие друзья, сегодня прекрасный осенний день, 5 сентября. И мы вспоминаем день рождения человека, который перевернул представление о музыке. Фредди Меркьюри. Он родился в 46-м году на острове Занзибар, ну и стал голосом целой планеты. Его песня «Богемская рапсодия» — это не просто трек, это заявление. 6 минут музыки, в которой нет привычного припева, нет простых рифм, нет ничего, что могло бы понравиться продюсерам. Когда Фредди впервые сыграл ее, они сказали: «Этого не может быть, это слишком длинно, слишком странно, слишком сложно». Ну а Фредди просто ответил: «Это для людей». И он был прав, «Богемская рапсодия» стала одной из самых продаваемых песен в истории, потому что люди устали от простых схем. Им нужна была музыка, в которой можно потеряться и найти себя одновременно, в которой есть место и опере, и року, и тишине. Сегодня, в день рождения Фредди, мы ставим эту песню специально для вас, друзья, потому что она напоминает нам, настоящая музыка не должна вписываться в рамки. Она создает свои рамки. Слушаем, ну и, конечно, вспоминаем.

Мы на одной волне. На волне радиоприбой. В Дагестане 15 часов.

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Добрый день, дорогие друзья. Говорю я вам уже в новом музыкальном часе на волнах радиостанции «Прибой». На часах 15:09, ну и в студии я, Иза Ахметханова. «Осень» в этом году как хороший трек в стиле лофи. Он не кричит, не давит, но в нем столько деталей, друзья, что каждый раз замечаешь что-то новое. Воздух становится, как я уже не раз говорила, чище, как будто бы на смену летнему шуму пришла тишина, в которой слышно каждую ноту. И мне кажется, что именно сейчас приходит время поэзии и творчества. Не как обязательство, а как естественное дыхание. Время, когда хочется не просто слушать музыку, а впускать ее внутрь своей души. Да, сентябрь — это не прощание с теплом, а переход в другое состояние. Как сказал Густав Малер, искусство впитывает все, что происходит вокруг. И мы с вами на волнах радиостанции «Прибой», друзья, будем впитывать эту осень, превращая ее в звук, в настроение, в композиции, которые останутся с вами дольше, чем один день. Включайте «Прибой», этот час будет таким же вдохновляющим, как сама природа за окном. Поехали дальше.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас я представлю вашему вниманию еще одну новинку на волнах радиостанции «Прибой» под названием «Роза пустыни». Пустыня и роза – два слова, которые, казалось бы, не должны встретиться. Одна – про бесконечность и одиночество, другая – про хрупкость и красоту. Но именно в этой встрече рождается чудо. И когда ты слышишь эту песню, понимаешь, даже в самом суровом месте может расцвести жизнь, если она настоящая. Замир Пашаев – автор и исполнитель, чей голос звучит как эхо восточных ветров. Его «Роза пустыни» – это не просто мелодия, это вся та метафора, развернутая в звуке, о стойкости, о том, что красота не просит пощады, она просто есть. В каждой ноте и песок, и лепестки, и эта музыка останется с вами дольше, чем сам трек. Вдохновляйтесь, друзья, ну и, конечно, слушайте прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Замир Пашаев, «Роза пустыни».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшие оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». По-прежнему актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. По данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих локациях. У нас на проспекте Казбекова в Семендере пробки сохраняются. Также они сохраняются на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Что же у нас на проспекте Имама Шамиля? У нас небольшое скопление машин по проспекту в районе пересечения с улицей Хаджи Булача. Также небольшое скопление машин у нас и на проспекте Гамидова, Ирчи-Казака, Сергокалинская улица выделены красным. Далее улица Примакова также стоит, улица Каркмасова, Гусаева, Радищева, район Сума выделен красным. Далее на проспекте у нас Расула Гамзатова скопление машин на пересечении с улицей Дахадаева. По Дахадаева также у нас пробки, улица Магомета Гаджиева выделена красным. Что же у нас в редукторном поселке? По проспекту Петра Первого в районе моста у нас ведутся по-прежнему дорожные работы, задействован левый, средний и правый ряды. Далее заторы по проспекту Петра Первого у нас продолжаются вплоть до улицы Габитова. Ну и на пересечении с Хаджи Булача и проспектом Насрудинова на кольце также пробки сохраняются. Небольшой отрезок улицы Хивская выделен красным в районе кольца. Уважаемые водители, конечно, соблюдайте дистанцию, уважайте пешеходов, берегите себя и помните, даже в пробке есть пространство для хорошей музыки. Прибой с вами на каждом километре. Счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
2: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
8: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, сегодня, 5 сентября, свой день рождения празднует еще одна музыкальная личность – Леонид Агутин. Ему исполняется 58 лет. Он начал свой путь в 90-х, когда эстрада была другой, честной, живой, без миллионов фильтров и автотюна. И он стал собой, остался собой. Его босоногий мальчик, хоп-хей, ла-ла-лей, аэропорты – это не просто песни, это голос целого поколения, которое искало себя в новой стране. Но есть у него одна песня, которая стоит на, наверное, особом таком месте. «Я буду всегда с тобой». Она написана для, конечно, Анжелики Варум, его супруги, и в ней нет ни грамма фальши. Он не кричит о любви, он просто признается в ней и делает это так, что невозможно не поверить. «Как это все сказать смею я?» – спрашивает он. И отвечает сам: «Я буду всегда с тобой». Просто без пафоса, без громких слов, и именно в этой простоте вся сила. Просто вслушайтесь в смысл. В честь дня рождения Леонида Агутина мы ставим эту песню, потому что настоящая любовь не нуждается в украшениях, она просто есть. Слушаем.

0: «Золотая пора» на любимом радио.
1: Да, золотая пора, осень, 16.09 на столичных, суббота, 5 сентября. Правда, дождей пока не наблюдается, но мы с вами в третьем часу нашего эфира, друзья. И я, Иза Ахметханова, снова с вами. Знаете, сентябрь, он как первая страница новой тетради. Белая, чистая, еще не исписанная. Ее можно заполнить чем угодно. Важными планами, новыми идеями или просто оставить несколько строк для тишины. В этом месяце есть особая честность, друзья. Я не устаю об этом говорить, он не требует от нас быть ярче, быть чем-то недосягаемым, чем мы есть. Он просто просит нас быть здесь и сейчас. Ну а для кого-то этот сентябрь особенный. Для тех, кто впервые переступил порог школы, кто услышал первый звонок и понял, мир становится больше. Для родителей, которые провожают своих детей в новую жизнь, ну и для учителей, которые снова зажигают свет. Мы желаем вам сил, терпения, вдохновения, ну и чтобы этот учебный год стал для всех шагом вперед. Ну а сегодня суббота, вторая в этом учебном году, уже подарила нам возможность выдохнуть, да. Ну и я предлагаю провести этот час так, чтобы каждая минута звучала внутри вас, потому что прибой – это не просто радио, это пространство. Скорее, подождите, первая суббота этого учебного года, да-да-да. Ну, потому что прибой – это не просто радио, друзья, это пространство, где рождаются те самые первые записи в тетради вашего настроения. С вами я, Иза Ахметханова. Включайте прибой погромче. Поехали вместе по волнам лучшей музыки.

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Всем привет, друзья. Меня зовут Савак Ханагян. Слушайте мои песни на радио «Прибой».
3: «Прибой».

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой.
2: Дорогие друзья, ну и прямо сейчас еще одна премьера в нашем эфире. И это голос, который звучит по-особенному тепло, про одному. Наш дагестанский артист, наш земляк Евгений Бакшиев, он не ищет сложных путей, он просто дарит. Дарит нам ритм, под который хочется двигаться. Забывая о времени, композиция так и называется «Танцуй со мной». Это не просто песня, это, конечно, приглашение отпустить все лишнее и позволить музыке вести вас. Пусть этот трек станет вашим саундтреком к субботу. Субботнему вечеру, друзья, танцуйте вместе с нами. Наслаждайтесь прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Евгений Бакшиев, «Танцуй со мной».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, сегодня 5 сентября, день, который вместил в себя больше, чем может показаться на первый взгляд. Сегодня Международный день благотворительности, учрежден ООН в память о матери Терезе, ушедшей из жизни 5 сентября 1997 года. Она не писала книг, не произносила громких речей, она просто была рядом с теми, кому нужна помощь. И это изменило больше, чем любые слова. Далее у нас также Всемирный день, друзья, бороды, 5 сентября, в первую субботу сентября. Все бородачи мира празднуют свой профессиональный, как говорится, праздник. В Древней Руси борода считалась символом зрелости, а вот Петр I лично отстригал их у бояр, вводя налог на ношение. Все возвращается, даже то, что пытались отменить. Ну и также сегодня оранжевый день, цвет оптимизма, кстати, который дарит заряд бодрости. Психологи говорят, что оранжевый стимулирует креативность, так что если вы чувствуете застой, добавьте в жизни немного оранжевого. Такой маленький лайфхак. Также сегодня день опозданий. Шуточный праздник для тех, кто вечно всюду опаздывает. Я знаю парочку таких. Но мы на Радио Прибой советуем не опаздывать все-таки на встречи, на разговоры, на хорошую музыку. Все должно быть вовремя. Исторические события. В 1775 году в этот день в Санкт-Петербурге начали отливать медный всадник. Уже в 1997 году в Москве Зураб Церетели установил памятник Петру I. День рождения Смайлика также отмечается сегодня. 5 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман впервые предложил использовать комбинацию двоеточия, дефиса и скобки для обозначения улыбки в электронных сообщениях. Так что улыбайтесь, да, просто улыбнись. Кстати, композиция на волнах радио «Прибой» прямо сейчас в исполнении «Бахтавар» и «Патимат Кагировой».

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-928-292-47-47.
6: Дорогие друзья, 16:52 оттикали стрелки часов, ну и через несколько минут мы на волнах радиостанции «Прибой» открываем двери для вас, час желаний. Время, когда ваш голос становится главным, так что пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я Иза Ахметханова на связи, и я жду именно вас.

0: Друзья, добрый вечер. Как и обещала, мы открываем час желаний. Суббота, 5 сентября, и этот час ваш, именно ваш. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007. На связи с вами я, Иза Ахметханова. С удовольствием все зачитаю, обязательно композиции поставлю, ну и постараюсь поднять вам настроение. Итак, первый смс, который уже к нам поступили. Иза, добрый вечер. Иза, суббота. Наконец-то можно выдохнуть и не думать о работе. Поставьте Катину «Don't Let Me Go», чтобы просто закрыть глаза и наслаждаться, слушать, пишет нам Максалина. Ну, Максалина, добрый вечер. Суббота, она для того и существует, чтобы выдыхать и забывать о рабочих делах. Мы поставим обязательно трек, который не требует усилий, просто закрыть глаза. Ну и позвольте себе музыке быть той самой картиной, которую вы хотите увидеть. Слушайте и отдыхайте. Катин, Don't Let Me Go обязательно поставлю. Далее еще одно смс, друзья. Иза Ахметханова, добрый вечер. А я в пробке, еду на дачу. Для меня осень пахнет костром и яблоками. Поставьте Джонни Эйфория, чтобы дорога не казалась такой длинной. Ну, яблоки, костер, осень — это не просто слова, это состояние, как мне кажется. Трек, держите трек, который пахнет на самом деле этим вечером. Ну, конечно, желаем, чтобы ожидание в пробке было недолгим. И, конечно, желаем вам счастливого пути. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: myself.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Дорогие друзья, мы снова здесь. Час желаний продолжается. И это время, когда эфир наполняется вашими историями. Мы гуляем по волнам лучшей музыки, согреваемся любимыми хитами. И каждый трек как отклик на то, что вы чувствуете. Пишите, заказывайте, поздравляйте. Я же Иза Ахметханова здесь, чтобы ваши слова звучали на волнах радиостанции «Прибой». Итак, еще несколько смс. Здравствуйте, «Прибой». Хочу передать пламенный привет моей любимой мамулечке Ракие и моей любимой тете Минаре с поселка Комсомольский. И хочу сказать им, что я их очень люблю. Поставьте, пожалуйста, для них песню группы «Бахтовар» и Майям Казиевой «Чам не салам», пишет нам Файзат. Ну, Файзат, ваш пламенный привет мы передали. Ваша любовь долетела до нас, ну а мы передали ее дальше для тети Минары и мамульчики Ракии. Ну, из поселка, кстати, Комсомольский. Пусть они знают, как вы их любите. Что же касается песни, да, в нашей программе она значится как «Чам не с вас», но я уверена, что это именно тот самый трек, который вы ждете в исполнении группы «Бахтовар» и Марьям Казиевой. Мы ставим его специально для ваших любимых. Пусть эта мелодия согревает их сердца, как ваши слова. Обязательно послушаем вместе с вами. Итак, далее еще одно смс поступило. Иза, добрый вечер. Мы с семьей сегодня в горах. Воздух чистый, как хрусталь. Тишина такая, что слышно, как падают листья. Хочется, чтобы музыка была такой же прозрачной и глубокой. Поставьте для нас, пожалуйста, звонкий «Илиночка Ли», пишет вам Амина. Ну, Амина, «Осень в горах» – это лучшая музыка, которую может подарить природа. Мы ставим трек, который не нарушит вашу тишину, а станет ее продолжением. Пусть этот вечер запомнится вам и вашей прекрасной семье надолго. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем час желаний. С каждым вашим сообщением эфир становится глубже, живее, музыкальнее. Мы гуляем по волнам любимых мелодий, и каждая из них как отклик на ваше настроение. Не молчите, пишите, заказывайте, поздравляйте, друзья. Ваш голос здесь обязательно услышат, и он для нас важен. Номер в мессенджерах для связи 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс и за привет. Добрый вечер, весь Дагестан. Я сегодня первый раз за долгое время просто сидел и слушал музыку, ничего не делая. И понял, как мало нам нужно для счастья. Просто хороший трек и тишина вокруг. Поставьте, пожалуйста, Рашида Богатаева, Абакара Курбан-Адамова и Руслана Гасанова «Мой Дагестан». Спасибо, пишет вам Рашид. Ну, Рашид, спасибо вам за это напоминание. Иногда счастье не в поиске, а в остановке. Мы ставим этот потрясающий трек, как мне кажется, про наш прекрасный край, нашу любимую республику в исполнении талантливых ребят Рашида Богатаева, Абакара Курбан-Адамова, да, и Руслана Гасанова «Мой Дагестан». С удовольствием вместе с вами насладимся данной композицией, но прежде зачитаю еще одно смс, еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Прибой. Хотела бы заказать песню для мамы Эльвиры от дочки Дженет из села Костек. Песня Лилы Алиевой «Шекер Балете». Заранее спасибо. Ну, Дженет из села Костек, ваш заказ принят. Передаем салам, самый теплый привет, скажем так, вашей маме Эльвире. Пусть эта песня станет для нее музыкальным объятием, напоминанием о том, как сильно вы ее любите. Прямо сейчас, после нескольких минут, прозвучит специально для вас. Ну, а я же, друзья, вдогоночку напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Час желаний на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, 17:56, час желаний потихонечку завершается, но есть одно СМС, которое я не могу оставить без внимания. Салам, хочу поздравить новобрачных, своего брата Камалудина и его прекрасную жену Маришку. Желаю им счастья и большой любви. Прошу поставить песню Зайнаб Махаевой «Бахарай», ну, как мы выяснили, это Мубарак Рай, прекрасный дуэт с группой «Бахтовар», ну и... Поздравления от большого, дружного ставропольского Тухума. Ну что ж, мы от всей души также поздравляем молодоженов со свадьбой, скажем так, с прекрасной, счастливой, доброй, веселой семейной жизни им желаем, конечно же. Ну и чтобы их любовь принеслась через долгие-долгие годы. Ну и композиция в подарочек обязательно прозвучит. Дорогие друзья, я же скажу, что наш час желаний завершен. Спасибо за каждое сообщение. Ну а теперь новость о том, что в 18.00 стартует национальный хит-парад. Горячая десятка лучших треков. 10 лучших песен дагестанской эстрады по вашему выбору. Оставайтесь с нами, будет жарко.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Итак, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, меломаны. Начинаем главный музыкальный час этой субботы. В эфире национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». 10 песен, которые выбирали именно вы, наши слушатели. 10 голосов, которые звучали громче всего. Мы поднимаемся, как всегда, по традиции, от 10 строчки к вершине. Каждая песня не просто трек, а история, которую вы прожили вместе с ней. Готовы? Тогда поехали. И открывает десятку песня на этой неделе, которая звучит как ожидание. Группа «Мире» создала трек, где каждая нота – это шаг навстречу, каждая пауза – это надежда. «Приди, любимый». Это не просто слова, это призыв, который слышен в каждом, мне кажется, аккорде. Слушаем и верим, что любовь всегда приходит, когда ее ждешь. Группа «Мире», «Приди, любимый».
0: Десятое место.

0: Итак, друзья, девятая строчка. И тут разместился дуэт, который звучит как манифест. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов создали песню, где голоса не конкурируют, а дополняют друг друга. Наши даргинцы. Это не просто о народе, это о каждом, кто носит в себе память предков. В этом треке нет крика, есть утверждение. Не гордость, а уважение. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов. Наши даргинцы.
1: Девятое место.

0: Итак, друзья, восьмая строчка, и тут у нас гимн «Земле, где каждый камень дышит историей». Кристина, народная артистка Дагестана, не поет, она возвращает нас к корням. Ее трек «Дагестан» — это работа Читы Сулеймановых. Это не просто название, это код, который открывает дверь в детство, в горы, в запах наивкуснейших блюд нашего народа, ну и, конечно, шум моря. В этом треке нет пафоса, есть тихая гордость, которая не нуждается в громких словах. Итак, Кристина, Дагестан.
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Дорогие друзья, это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и мы добрались до седьмой строчки. И тут у нас признание, которое звучит как обещание. Адильхан Баматказиев поет о том, что даже когда мир рушится, есть одно слово или одно высказывание, которое все ставит на свои места. «У меня есть ты». Это не просто фраза, это якорь, который держит нас, когда все остальное уходит. Его голос как теплый свет, который не гаснет. Адильхан Баматказиев, «У меня есть ты».
1: Седьмое место.

0: Итак, дорогие друзья, движемся далее, и у нас уже шестая позиция. И тут песня, которая звучит уже как обещание. Солида поет о любви, которая стала воздухом, без которого просто нельзя. «Тобой живу». Это не метафора, это состояние. Это когда ты перестаешь быть собой и становишься частью кого-то другого. Ее голос как признание, от которого замирает сердце. В этом треке нет игры, есть честность, которая бьет прямо в цель. Солида, «Тобой живу».
1: Шестое место.

0: Итак, друзья, мы прошли половину пути, золотая середина. Впереди 5 треков, за которые вы голосовали без раздумий. Итак, на 5-м месте у нас песня, которую нельзя слушать в полухо, скажем так. Магомед Абасов создал не просто трек, а архетип. Та женщина. Это не портрет, это тоже своего рода состояние. Это когда одно только присутствие становится диалогом, когда молчание говорит громче любых слов. Его голос звучит как исповедь мужчины, который наконец-то понял, что настоящая любовь не требует доказательств, она просто есть. Магомед Абасов, «Та женщина».
1: 5-е место.

0: Итак, друзья, четвертая строчка, и тут уже композиция, которая звучит как «Мираж». Замир Пашаев поет о красоте, которая не поддается времени, «Роза пустыни». Это не метафора всего, что растет там, где, казалось бы, ничего не может выжить. Его голос как ветер, который приносит надежду. Итак, встречаем. Замир Пашаев, «Роза пустыни».
1: Четвертое место.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
8: А вот и тройка самых популярных.
9: Дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и напоминаю, что это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы добрались до тройки лидеров. Впереди бронза, серебро и золото. Кто же завоевал эти почетные места? Итак, бронза у песни, в которой звучит сама история. Лейла Алиева, народная артистка Республики Дагестан, посвятила этот трек селу Джунгутай. Место, где переплелись века и судьбы. Ее голос не просто звучит, он несет шум горных рек, шепот чинар и эхо времен. Это музыка, которая превращает камни в звук, а историю в дыхание. Итак, встречаем Лейла Алиева, Джунгутай.
10: Третье место.

0: Итак, друзья, «Серебро», песня, которая звучит уже как приглашение. Евгений Бакшиев создал трек, где каждая нота – это шаг в танце. «Танцуй со мной» – это не просто слова, это призыв забыть о суете и просто быть в моменте. В ней есть тот самый кавказский характер, который не дает усидеть на месте. Итак, встречаем. Евгений Бакшиев, «Танцуй со мной».
1: Второе место.

0: Итак, друзья, главный победитель этой недели уже больше месяца, удерживающий лидирующую позицию, Руслан Тупиев с песней «Мечта бедняка». Народный артист Республики Дагестан, он поет о том, что по-настоящему ценно о доме, где ждут, о хинкали на столе, о чесночной подливе, которая делает жизнь вкуснее. «Мечта бедняка» — это не просто про бедность, это про богатство, которое не измерить деньгами, про улыбку, которую не купить, про тепло, которое не продается. В этом треке, конечно, юмор, который не становится насмешкой, и серьезностью, которая не становится пафосом. Руслан поет так, что невольно начинаешь улыбаться и узнавать себя в каждой строчке. Первое место абсолютно заслужено. Поздравляем победителя!
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Итак, дорогие друзья, прозвучал наш хит-парад «Горячая десятка» дагестанской музыки на волнах радиостанции «Прибой». Спасибо, что выбираете, слушаете и были с нами все это время. Сегодняшний хит-парад показал, наша музыка жива, она дышит, она объединяет не только музыка, но и, конечно, волны радиостанции «Прибой». Сентябрь только начался, и впереди еще много новых треков, которых вы обязательно пополните, которыми вы обязательно пополните свой плейлист. Новых голосов и, конечно, новых открытий. Ну а сегодняшний вечер пусть будет теплым, уютным и наполненным только хорошими моментами. Вы же берегите себя и своих близких. С вами была я, Иза Ахметханова. Встретимся завтра на этом же месте. Всем пока-пока!

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Реклама на радио.
1: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
1: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
2: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Бокал вином мой полон, в душе вопросов омут. Зачем весной цветет, а осенью все увядает?

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Дятлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизилюрт,
0: Гергебель,
2: говорит Махачкала. В столице 21 час.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: Аварская поговорка.
4: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
3: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. «Глаз Алмаз».
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Привет, я Митя Фомин на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость
3: на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается

0: Вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер. Улица Махачкалинская, 9.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 06 06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет «Дружбы народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову.

0: Абрамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
4: На радиоприбой притчи народов мира.
5: Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень мудрым, жизнь его была очень беспокойной. Однажды он решил обратиться за советом к придворному мудрецу. «Помоги мне. Очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это кольцо. На нем высечена фраза: „Это пройдет“. Когда к тебе придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение». Соломон последовал совету мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не помогло. Наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет».
4: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: по горным высотам,
1: с приветом осенним.
0: Настройся и слушай.
1: Любимый
0: прибой.

0: Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Аварская поговорка.
7: Вот анцун харавчи хабач агуукуна.
8: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
6: Радио «Прибой».

0: музыка для твоих осенних приключений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Радио Прибой.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

кажется, жизнь это дар, это надо ценить. И невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прыжок.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: ощущений.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Букет осенний, музыкальный.
1: Вам дарит Радио Прибой.
2: Let's go! You already know!
3: Мильяшики.
4: Чахумей, I know.
2: 2013.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

зеленой той траве сидела ты, прекрасная моя, моя. У горного ручья взглянула на меня, а взгляда все